Случайно дам по пусти. Доме болой на оси. Мана га нервате мия. Мана га джелюзия.